0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Давид Воронцов. Šī vakarā raidījumā atvērtās debesis mums un ar mums klopos Davids Voronsovs no draudzes Atklāsmē.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры.
2: Sveicinu jūs, dargie brāļi un māsas.
1: В этот прекрасный день.
2: Šajā skaistajā dienā.
1: В этом радио.
2: Šajā радио.
1: Вместе с вами.
2: Reizē ar jums.
1: Хотим поразмышлять о Слове Божьем.
2: Gribu paspriest par Dievu vārdu.
1: Пусть Бог благословит и вас, как слушающих и меня.
2: Lai Dievs svētī gan jūs kā klausītājus, gan mani.
1: Сегодня вместе с вами.
2: Šodien reizē ar jums.
1: Хотел бы порассуждать над Словом Божьим.
2: Vēlties parunāt par Dievu vārdu.
1: О такой теме, как слова и их последствия.
2: Par tādu tēmu, kā vārdi un to sekas.
1: И я тут себе выписал такие небольшие три пункта, которые хотел бы вместе с вами порассуждать в это короткое время.
2: Es izvēlējos trīs punktus, par kuriem mēs vēlētos paspriest.
1: И один из первых пунктов, который я себе отметил, это ответственность перед Богом.
2: Pirmais punkts, ko es sev atzīmēju, tā ir atbildība Dievu priekšā.
1: Biblija nam очень много говорит за всякое праздное слово, какое скажут люди.
2: Bībelē ir teiks par to, ka par katru veltu vārdu, ko cilvēks pateiks,
1: они дадут ответ в день суда.
2: Viņi atbildēs tiesas dienas priekšā.
1: Ибо написано в Матфея 12 глава,
2: jo Mateja evaņģēlijā rakstīts 12. Nodaļā,
1: 36-37 stih.
2: 36-37 pants.
1: Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
2: Bet es jums saku, par katru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā. Jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts.
1: И знаете, когда я читаю эти слова Писания,
2: un ziniet, kad es rakstu, lasu šo rakstu vietu,
1: то мне вспоминается одна история из Библии.
2: Es atcerējos par vienu stāstu no Bībeles.
1: Я думаю, что вам тоже она хорошо знакома. Это про Голиафа.
2: Domāju, ka arī jūs to zināt, tas ir par Goliātu.
1: И вкратце, что я хотел бы сказать, Голиаф, он поносил Бога, и в том числе Израиль.
2: Īsumā vēlos atstāstīt, ka Goliāts, viņš zaimoja Dievu un arī Dieva tautu.
1: И какое последствие было у него за свои слова и над смешки над Богом и над израильским народом?
2: Un kādas bija sekas par to, ka viņš zaimojās par Dievu un Dieva tautu?
1: Он был побеждён Давидом.
2: Viņu uzveica Dāvids.
1: Почему? Потому что над Давидом и в Давиде был сам Бог.
2: Kāpēc? Jo Dāvidā bija Dievs.
1: И в нём была правда, в нём было слово, и он благословлял Бога.
2: Viņā bija taisnība, Dieva vārds, un viņš slavēja Dievu.
1: Но слова Голиафа, они очень обижали самого Бога.
2: Bet Goliāta vārdi viņi apvainoja pašu Dievu.
1: Поэтому он был побеждён Давидом.
2: Tāpēc Dāvids viņu arī varēja uzveikt.
1: Это значит, что в день, когда каждый человек предстанет пред Богом,
2: tas nozīmē, ka dienā, kad katrs cilvēks stāsies Dieva priekšā,
1: праведным судьёй,
2: tiesnieša priekšā,
1: он будет отвечать за каждое праздное слово.
2: Viņš atbildēs par katru vārdu.
1: Пустое слово, произносимое вслух или написанное также в сообщениях, то, что в наше время.
2: Par tukšiem vārdiem, jebkādā veidā, gan vārdos, gan tekstu veidā.
1: В социальных сетях, где бы мы ни находились, в телефонных разговорах.
2: Sociālais tīklos, telefonā vai jebkādās citās sarunās.
1: И на том примере, который я даже я, когда привел про Голиафа.
2: Un pat šajā piemērā, ko es pieminēju par Goliātu.
1: Голиаф, он поносил Бога словами.
2: Голиат заимоя Деву ар вардем.
1: И Бог, он сделал над ним суд.
2: Un Dievs viņu tiesāja.
1: Он был побеждён Давидом.
2: Viņš bija uzveikts ar Dāvidu.
1: Почему?
2: Kāpēc?
1: Потому что слова, они несут большую силу и способность уничтожать и разрушать.
2: Tāpēc, ka vārdiem piemīt liels spēks gan uzveikt, gan arī pazudināt.
1: Либо созидать и создавать, в том числе, как Davidi.
2: Vai arī celt un būvēt, kā tas bija Dāvida gadījumā.
1: Мы несём, каждый из нас несёт большую ответственность.
2: Mēs katrs nesam lielu atbildību.
1: И мы будем давать ответ перед Богом за свои слова.
2: Un mēs atbildēsim Dievu priekšā par, par saviem vārdiem.
1: И второй пункт, который я себе отметил.
2: Otrais punkts, ko es atzīmēju sev.
1: Ответственность в словах.
2: Atbildība vārdos.
1: За свою жизнь.
2: Par savu dzīvību.
1: Я бы хотел прочитать 1 Петра.
2: Es izlasīšu no 1. Pētera.
1: 3. Глава.
2: 3. Nodaļa.
1: С 9 стиха.
2: No 9. Панта.
1: Не воздавайте злом за зло или ругательство на ругательство. Напротив, благословляя, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследствовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему».
2: Neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nec zaimus ar zaimiem, turpretim svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. Jo kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, tas lai attur savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltu. Lai viņš novēršās no ļauna un dara labu, lai viņš meklē mieru un dzenās pēc tās.
1: Čitājieties svečienai slavā.
2: Lasot šos vārdus.
1: Biblija говорит о прямой связи и зависимости.
2: Bībele runā par tiešu saikni.
1: Нашей жизни от наличия добрых слов.
2: Par mūsu dzīves saistībā atkarībā no vārdiem.
1: Произносимых нами.
2: Tos, ko pasaka mēs.
1: Наши добрые слова строят добрые дни.
2: Mūsu labie vārdi būvē ceļi labas dienas.
1: Также добрую жизнь, соответственно, плохие и злые слова приносят нам злую жизнь.
2: Kā arī sliktie vārdi ceļ mums sliktu dzīvi.
1: И злые дни, как на примере Голиафа.
2: Un ļaunas dienas, kā tas ir ar Goliāta, piemēram.
1: Мы ответственны за собственную жизнь словами, которые произносим каждый день.
2: Mēs esam atbildīgi ar savu dzīvību par vārdiem, ko mēs sakam katru dienu.
1: Знаете, каждый из нас, живя свою жизнь,
2: Ziniet, katrs no mums dzīvodam savu dzīvi,
1: и смотря на свои слова, которые мы говорим каждый день,
2: un vērojot tos vārdus, ko mēs sakam katru dienu,
1: мы должны оценивать свое состояние.
2: Mums ir jānovērta savu stāvokli.
1: Мы должны смотреть за собой, что мы говорим каждый день.
2: Mums jāskatās, jāseko līdzi, ko mēs sakam katru dienu.
1: Ответственность в словах.
2: Atbildība vārdos.
1: И свою жизнь.
2: Un savā dzīvē.
1: Бог нас в этом, когда мы отдаём свою жизнь Богу,
2: kad mēs atdodam savu dzīvi Dievam,
1: Бог нашу речь будет благословлять.
2: Dievs svētīs arī mūsu vārdus.
1: Наш ум и наш разум,
2: mūsu prātu un mūsu saprašanu.
1: Он будет отдаляться от плохих слов.
2: Viņš palīdzēs atbrīvot no sliktiem vārdiem.
1: От злых намерений.
2: No sliktām iekārēm.
1: И мы будем нести в этот мир только любовь.
2: Mēs šajā pasaulē nesīsim tikai mīlestību.
1: Знаете, даже смотря на свою жизнь и свои примеры, которые я хотел бы также привести,
2: pat skatīdamies uz savu dzīvi un uz dažiem piemēriem, ko es vēlos jums izstāstīt.
1: Знаете, даже ходя в церковь, будучи,
2: dažreiz ejot pat uz draudzi,
1: имея общение даже с верующими друзьями,
2: kad ir sarunas ar ticīgiem draugiem.
1: Это тоже не всегда приходит, ну, к хорошим последствиям, да?
2: Nevienmēr tam ir labas sekas.
1: Один раз в жизни у меня был такой момент.
2: Vienreiz dzīvē bija tāds moments.
1: Я дружил, ну, с верующими друзьями, со своими ровесниками, которые хожу в церковь даже.
2: Es draudzējos ar ticīgiem draugiem, kas bija vienaudži. Знаете,
1: хотелось, ну, вместе с ними погулять, вместе с ними провести время.
2: Gribējās reiz ar viņiem pastaigāt, pavadīt laiku.
1: Но в моей жизни, когда я вот общался, я никогда, ну, старался не ругаться, не произносить такие плохие прям слова.
2: Un es vienmēr centos turēt sevi, neteikt sliktus vārdus.
1: Старался отталкиваться от этого.
2: Centos nepieļaut to.
1: И знаете, даже мой ум, он так, ну, когда я какое-то такое плохое слово говорил, он сразу меня начинал обличать.
2: Un pat, kad sanāca pateikt kādu sliktu vārdu, mans prāts sāka mani nosodīt.
1: Но когда начал общаться больше с друзьями,
2: bet kad sāku runāt vairāk ar draugiem,
1: начал больше с ними гулять,
2: sākt vairāk viņiem staigāt,
1: больше с ними общаться,
2: vairāk pavadīt laiku, runāt.
1: To ja uvidel v sebe nebolšie izmenenia.
2: Es pamanīju sevi nelielas izmaiņas.
1: Во мне начинали выходить такие противные слова.
2: Но man sāka nākt ārā slikti vārdi.
1: И моя совесть, она перестала меня осуждать.
2: Mana sirdsapziņa pārstāja mani sodīt.
1: Но знаете, когда я склонился на колени,
2: bet kad es paklinējos Dievu priekšā,
1: и я понял, что в моей жизни это вообще не должно быть.
2: Es sapratu, ka manā dzīvē tam vispār nevajadzētu būt.
1: Бог начал обличать меня.
2: Dievs sāka norādīt uz maniem grēkiem.
1: Он начал говорить моему сердцу.
2: Viņš sāka runāt uz manu sirdi.
1: Что к хорошему это не приведет.
2: Ka līdz labam tas nenovedīs.
1: И знаете, в один вечер я склонился на колени.
2: Ziniet, vienu vakaru, kad es biju nostājies Dievu priekšā.
1: Я помолился Богу и сказал: «Бог, прости меня».
2: Es pateicu Dievam: «Kungs, piedod man».
1: За все слова, которые я говорю.

0: Бога за то, что Он касается моего сердца и также ваших сердец.
1: Līdz pat šai dienai es esmu pateicīgs par Dievu, ka Viņš skar gan manu, gan jūsu sirdis.
0: И пусть вас Бог благословит в этом, чтобы вы смогли также противостоять злу.
1: Un lai arī Dievs jūs svētī, lai arī jūs varētu tāpat stāties pretī Dievam.
0: И знаете, третий пункт, который я отметил.
1: Un trešais punkts, ko vēlētos pateikt.
0: Это ответственность за состояние места, в котором мы живем.
1: Ir atbildība par vietu, kurā mēs dzīvojam.
0: И я бы хотел прочитать два места писания. Это притчи, 11 глава.
1: Pirmā rakstu vieta būs pamācības 11. Nodaļa.
0: 11. Стих.
1: 11. Pants.
0: Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается.
1: Caur tikko ļaužu svētību pilsēta tiek paaugstināta, bet bezdievīgo runu dēļ tā tiek sagrauta.
0: И второе местописание это 1 Тимофея.
1: Otrā rakstu vieta tas ir 1. Timoteja.
0: 2. Глава.
1: Otrā nodaļa.
0: С 1 по 2 стих.
1: 1. 2. Pants.
0: Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте.
1: Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā.
0: Mūdri cārs Salamon pišat.
1: Ķēniņš Salamons saka,
0: что мы несем ответственность за состояние того места, где мы живем.
1: Ka mēs nesam atbildīgi par to vietu, kurā mēs dzīvojam.
0: Через нашу уста,
1: caur mūsu vārdiem,
0: наполненные словами благословений,
1: kas ir pildīti ar svētībām,
0: идет созидание и устройство в обществе среди людей.
1: Būs labi rezultāti un tiks celta sabiedrība apkārt.
0: С которыми мы находимся в общении.
1: Cilvēki, ar kuriem mēs esam sadraudzībā.
0: Слова наши молитв перед Богом также влияет на целый город и даже страну, как мы читаем в Слове Божьем.
1: Mūsu vārdi ietekmē gan apkārtni, gan arī pat pilsētu, kurā mēs dzīvojam.
0: И наоборот, через уста и слова нечестивых людей, наполненных.
1: Un pretējā gadījumā arī caur sliktiem vārdiem, ko saka slikti ļaudis.
0: Действует разрушительная сила.
1: Ir graujošs efekts.
0: Поэтому не случайно Библия призывает совершать молитвы.
1: Tāpēc nevelti Bībele aicina mūs lūgt.
0: Слова благословений.
1: Teikt svētības vārdus.
0: За нашу власть.
1: Par mūsu valdību.
0: Чтобы город он возвышался, то есть находился в хорошем благосостоянии.
1: Lai pilsēta augtu labklājībā, lai būtu labā stāvoklī.
0: А не разрушался.
1: Lai nevis sabruktu.
0: И знаете, это я даже хочу сказать, это в интересах всех живущих на этой планете.
1: Un es pat varu pateikt, ka tas ir visu cilvēku interesēs, kas dzīvo uz šīs planētas.
0: Да, и как я уже прочитал в притче 11 главе.
1: Un kā es lasīju pamācībās 11.
0: Nodaļā. В 11 стихе.
1: 11. Panta.
0: Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается.
1: Caur tiklo ļaužu svētību pilsēta tiek paaugstināta, bet bezdievīgo runu dēļ tā tiek sagrauta.
0: Я бы хотел бы вместе с вами
1: es vēlētos reizē ar jums
0: помолиться за нашу власть, за наше государство.
1: Palūkt par mūsu valsti, par mūsu valdību.
0: Чтобы Бог им дал мудрости.
1: Lai Dievs dotu gudrību.
0: Правильно руководить страной.
1: Pareizi vadīt pāri valstī.
0: И чтобы мы их благословляли.
1: Un lai mēs viņus svētītu.
0: И тогда Бог, Он будет благословлять.
1: Un tad Dievs svētīs.
0: Всех живущих.
1: Visus, kas te dzīvo.
0: Пусть Бог даст мудрости вам, а также мне.
1: Lai Dievs dotu gudrību gan jums, gan man.
0: И какой итог я хотел бы поднести к этим словам?
1: Un kādas secinājumas es vēlētos pateikt?
0: Принять твердое решение.
1: Pieņemt stingru lēmumu.
0: Положить в сердце закон.
1: Likt savā sirdī likumu.
0: Никогда не открывать уста для плохих слов.
1: Nekad neatvērt savu muti priekš sliktiem vārdiem.
0: Чтобы в вашей жизни...
1: lai jūsu dzīvētu.

0: dzīvē.
1: Не было как у Голиафа.
0: Lai nebūtu kā Goliāta dzīve.
1: Когда мы,
0: kad mēs
1: насмехаемся над Богом,
0: smejamies par Dievu,
1: над людьми,
0: par cilvēkiem.
1: Возможно, у кого-то инвалидность какая-то есть.
0: Вот скадам ир инвалидитата.
1: И какой-то человек не может говорить.
0: Vai kāds cilvēks nevar
1: runāt. А мы насмехаемся над ним.
0: Bet mēs smejamies par tiem.
1: Пусть Бог благословит вас и также меня.
0: Lai Dievs svētī gan jūs, gan mani.
1: Чтобы мы благословляли таких людей, которые которые говорят плохое на других людей.
0: Lai mēs svētītu tos cilvēkus, kas runā ļaunu uz citiem.
1: Пусть Бог даст мудрости.
0: Lai Dievs dod gudrību.
1: Вам и также мне в том числе.
0: Jums un arī man.
1: Пусть Бог благословит.
0: Lai Dievs svētī.
1: Аминь.
0: Амен.
1: Также помолимся тогда за то, что тут пришло нам.
0: Kā arī aizlūksim par vajadzībām, kas atnāca uz ētru.
1: Да, молимся, Господь, за имя Твое святое.
0: Kungs, lūdzam Tevi.
1: За то, что могли находиться на этом месте.
0: Pateicamies par to, ka varam šeit atrasties.
1: А то, что Ты даровал нам силу.
0: Par to, ka Devi mums spēku.
1: И могли приехать на это место.
0: Varam atbraukt šajā vietā.
1: Порассуждать о Слове Божьем.
0: Parunāt par Dievu vārdu.
1: Боже, дай нам мудрости.
0: Kungs, dod mums gudrību.
1: Чтобы наши слова,
0: lai mūsu vārdi,
1: они приходили только к хорошим.
0: Lai viņi vestu tikai uz labu.
1: Чтобы мы благословляли народ.
0: Lai mēs svētītu tautu.
1: Чтобы с наших уст были только хорошие слова и благословенные.
0: Lai no mūsu mutes iziet tikai labi un svētīgi vārdi.
1: Боже, дай также мудрости всем нам.
0: Dievs, dod mums visiem gudrību.
1: И мы также молимся за исцеление Геннадия.
0: Lūdzam arī par Геннадию dziedināšanu.
1: Просим, благослови и исцели.
0: Kungs, svētī un dziedini.
1: Дабы Твоя сила и Твоя рука коснулась.
0: Lai Tava roka aizskartu.
1: Когда Ты касаешься, Ты исцеляешь и Ты укрепляешь.
0: Kad Tu pieskaries, tad Tu dziedini un Tu stiprini.
1: Боже, благослови и дай силы.
0: Kungs, svētī un dod spēku.
1: Также молимся за спасение.
0: Kā arī lūdzam par glābšanu.
1: Чтобы все в мире были спасены.
0: Lai visi pasaulē tiktu glābti.
1: Может, кто-то очень твердо молится уже долгие года.
0: Būtās kāds jau daudzus gadus lūdz.
1: За своих родных, за своих близких.
0: Par saviem tuviniekiem, radiem.
1: И, возможно, он не хочет слышать о Слове Божьем.
0: Un, varbūt, tās negrib dzirdēt par Dievu vārdu.
1: Но ты дай в сердце покаяние.
0: Bet dod sirdī grēku nožēlu.
1: Чтобы наши руки и они не опускались.
0: Lai mūsu rokas nenolaistos.
1: Но наоборот, благословляли и еще более молились.
0: Vai tieši pretēji nenolaistos un vairāk stiprinātos.
1: За спасение наших близких.
0: Un vairāk lūgtos par mūsu tuvinieku pestīšanu.
1: Также просим за правительство, благослови.
0: Arī lūdzam par valdību svētī.
1: Чтобы наше государство.
0: Lai mūsu valdība.
1: Принимали мудрые законы.
0: Lai pieņemtu gudrus likumus.
1: Мы Тебя просим, только Ты способен на эти великие дела.
0: Mēs lūdzam Tevi, jo tikai Tu esi spējīgs tik lielām lietām.
1: Также благодарим за погоду, которую Ты нам всем даровал.
0: Arī pateicamies par laikapstākļiem, ko Tu mums dev.
1: За эту солнечную погоду.
0: Par šo saulaino laiku.
1: А то, что мы можем отдыхать.
0: Par to, ka varam atpūsties.
1: А то, что у нас мирное небо над головой.
0: Par to, ka mums ir mierīgas debesis virs galvas.
1: Также просим, благослови за радио.
0: Kā arī lūdzam svētī radio.
1: А то, что можем находиться на этом месте.
0: Par to, ka varam atrasties šajā vietā.
1: Мы просим Твоего благословения.
0: Lūdzam Tavu svētību.
1: Дабы Ты благословил, укрепи каждого.
0: Lai Tu svētītu un stiprinātu ikatru.
1: И дай нам мудрости во всем исполнять волю Твою совершенную.
0: Dod mums visiem gudrību, lai mēs varētu pildīt Tavu грибо.
1: Дорогие братья и сестры.
0: Дорогие братья и сестры.
1: Пусть вас Бог благословит.
0: Lai Dievs jūs visus svētī.
1: Где бы вы ни находились.
0: Lai kur jūs atrastos.
1: В пути, дома, на работе.
0: Ceļā, mājās vai darbā.
1: Пусть Бог вам даст мудрости.
0: Lai Dievs jums dod mudrību.
1: На этой неделе.
0: Šajā nedēļā.
1: Чтобы вы и ваши слова, они были только благословенные.
0: Lai jūs un jūsu vārdu būtu tikai svētīgi.
1: Они благословляли и людей.
0: Lai viņi svētītu gan cilvēkus.
1: И Бога нашего.
0: Gan mūsu Dievu.
1: За все будьте прославлены.
0: Par visu esi slavēts.
1: И наш Бог в том числе.
0: Un arī mūsu Dievs.
1: Аминь.
0: Амен.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Давид Воронцов. Шея вакара, радиума отвертас дебес мумсу нормам, скалбой Давидс Воронцов, но драудес отхласме.
3: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.